0: Sexy mamas doing hair in the salon and some brothers on the corner that'll still go out with a blaze.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».